0: Легенда днева
1: на 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? А би натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
0: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.

0: 80-та на Радио Е на 80-та.
1: Рубрика Твоя 80-та е от темле петковен поподневу с опет с вами. Нич 3, нич 200-500 SMS številка. Тя пошлете ваше име, напишете кай би ради слышали, могоче кога поздравите, кай споручите ин то е то. Pravi Meti takole, pozdravljeni vas dan, vas poslušam, najraje pa mojo Tino. Zdaj jaz verjamem, da misliš na Tino Turner, zato ti jo enkrat več tudi zavrti. To je pesem Two People.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.